тамамта пиллут тлута микэлгумта ассигалутнгли кугаалхкат умьёоқлуку пилла уппиёқуорлуки гэннэрэм аёоқутигка макталхкиорлуки талииллхкиорлуки инартлхкиорлуки иллу ли кугаалхкат литнаорат питклуку

унаагаан литнаарарпат литнаарлхка оппиутарлуку апитэнгкхувэтлу литнаарувиккаяагаарулуку икааюкхлу таталлиикут микэлнгут ликкугааллхкаат питклуку.

литнаулгыт таххатн таллаакапатки аваатит нуппайт стаклуку талиувин кхтлуук иллу икаайоқлута литнаур тораалхкаат таллаақсугаапут

0: арнамаккутта халапаттаат юхтун пекаалаккайта сагит сагит сагимкат чангьяхтут
1: я они хэттэй тапстиган имах имах бигуннай халкам нактагам анну парнкат юакка
0: я аси ричи кукка хэнэх паканоқлэгингай тэгэрнэқтаққоқ
1: яо ира а ярлуккини итсэгнингэ касгэлумитсани нитсэгнингэ хаа ярлукки нунаппат мау инспектор макэн яқфонэк мухтаруи
0: ии куяар фалгаяагаарлутна хенри
1: я ага юнэрмитсани фандэстэгсэни уиттан хэби фандэстэгэн гаттан уит
0: Hmm.
1: Yeah, barely Father's Day.
0: Yeah, go young enough.
1: Ah, Tony, Thomas Quit.
0: Hmm.
1: Yeah, okay. Oh, my good son, you can't get a sticker. You can't come.
0: Yeah.
1: Okay. Oh, no, Christian, next to you, I'm going to get a little higher than Thomas Quit. Yeah. But so, I'll look into it.
0: Makin angya-angyakaluta tama but makin imakbim katu mangalikun aklim tinri nechunga tama but tuk-tuk-sugumita nunit nun yak siha yasak tuktakom to nuna nikluni ayasak time toy aya gatulini a yuilquq uumun ummiyomtnun jalilluht uumun tamumtnun a ikayutuq a ummiyorput una jamkpittailkan timbutlu una asikheluni pijeq a time toy a akhuna а элег элег бакка чингу малуку ахкун кемар пигмиутарникка аттит ха ахуна атти а таммаакин кингунэн хами а нэхэлэлмин кумми уммиорт клуни аяллхуллилэри таккакиаарсиагартоо тогам улхагваачали пауахун акуулораттхун а Nuna nekhwatam tamma khun chali aya qiyabat nan bakhum tunginun a kagasam kpilik pitu kitingena time toy a nan nebat akhkut yat mun ayallerita tamakhmung ateng khtutta таклэрлим китсиаагаамартха таклэрлим аккианак той аяхлутэнгэрхут наннапат яатмун аяллагита а чанак макуунакка малкуулэгнак а бисхуулутэн питууллэрмэгни нунаклуки нунак нунангэрхи таммаани бисхуувигэлутэн uksuillernik pituuk putta a amlertut tammaani akunallu a Nicholas satukutta Joe Nicholas a tammaani pisukovin qallruuq umiaq qattauna tammaani pituullekka akunallu nunaa pitsoornik ayapprun a tammaani chali pitullruuq pisuutullruuttaa Tämä on kyllä